0: вас.
1: Чекай, я можу слово по слову речь,
0: И они су ту поред нас.
1: Чекай, я можу слово по слову речь,